Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

канал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Ты на волне первой местной

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Ненавистная жизнь с матерью и двумя сестрами от разных отцов сделала 12-летнего Чака циником и нахалом, но однажды он знакомится с Джастином Маклаудом, таинственным отшельником с обезображенным лицом, о котором ходят самые невероятные слухи. И оказалось, что не все еще потеряно для обоих. Саундтрек к фильму «Человек без лица».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217-0722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки. Саундтрек к фильму «Час пик».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес потерпевшему 13 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. В качестве смягчающих факторов были приняты во внимание явка с повинной и состояние здоровья подсудимого. При этом свою вину он не признал. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив преступлений. Ранее мужчина уже был осужден за особо тяжкое преступление, а также совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 2 года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии особого режима, после чего ему предстоит год ограничения свободы. Кроме того, с него взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес приговор 41-летнему жителю Петербурга, признанному виновным в разбое с применением огнестрельного оружия. Преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленники заранее собрали данные о маршруте перевозки денег из Петербурга в Москву, а затем напали на водителя на техническом съезде трассы М-10 в Валдайском районе. Во время нападения преступники, скрывавшие лица, выстрелили в воздух и потребовали передать пакет с деньгами. Когда потерпевший попытался скрыться, один из нападавших выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В это время сообщник похитил из кабины автомобиля пакет с документами и свыше 1,5 миллиона рублей, после чего преступники скрылись. Кроме того, установлено, что фигурант дела незаконно переделал, хранил и перевозил огнестрельное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В Валдае суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Водителя признали виновным в выезде на встречную полосу при обгоне. Инцидент произошел еще в июне на 363-м километре трассы М-10. Автомобилист совершил обгон на железнодорожном переезде, что прямо запрещено правилами дорожного движения. В ходе судебного заседания водитель свою вину не признал. В итоге суд вынес постановление о признании мужчины виновным и назначил наказание в виде штрафа 7,5 тысяч рублей. В Валдае празднуют новые творческие достижения. Сразу 7 учеников местной детской школы искусств удостоены стипендии Министерства культуры Новгородской области. В этом году высокой областной оценки удостоились Елизавета Дятлович, Анфиса Степанова, Александра Банковская, Анна и Полина Рыбинские, Мария Суркина, Денис Щербаков. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения – утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Пятница, 7 августа на календаре. 7.08. Пятница. Сегодня утреннее шоу «Активация» начинает свою работу. Все Грешков, Маша Малина. Маш, как дела?
4: Да, слушай.
3: Хорошо дела?
4: Хорошо дела вообще, да. Пятница – любимый день всех людей на свете,
3: наверное. Ну да.
4: Да? Даже те, кто 2 через 2 работает, все равно пятницу любят, потому что есть у нее какой-то свой особый вайб такой. Поэтому я желаю всем классной пятницы обязательно. Оторвитесь сегодня по полной. И сделайте себе короткий рабочий день.
3: А я вот сегодня боюсь сегодняшнего дня, потому что такая многоходовочка накануне, значит, подхожу к подъезду, а там стоит такой старый американский автомобиль. Вот, и оттуда выгружаются вещи. Оказывается, в моем доме, в подъезде в моем сняли квартиру новые жильцы. И там мужчина, женщина и 2 сына. Но, слава богу, этаж ниже моего, поэтому пусть там хоть утопаются, я их не услышу. Даже через этаж. Но самое главное, почему я об этом рассказываю, потому что сосед этот новый говорит, я имя пока еще не запомнил его, вот он говорит, приходите на новоселье ко мне сегодня. А это значит, что сегодня будет там вечеринка. А я же поспать хотел.
4: Да, то есть, но заодно ты сразу же, буквально с порога будешь знать, да?
3: Все.
4: Все, что ждать нужно от этих соседей.
3: Всю подноготную этой семьи.
4: Да.
3: Ну вот я думаю, вот человек-то незнакомый, как в этих американских фильмах, нужно перо какое-то принести и сказать, вот, пожалуйста. То есть это опять деньги тратить. Я не пойду, наверное, к нему на новоселье. Пусть кто-нибудь, какой-нибудь другой сосед сходит, а потом я у того соседа буду спрашивать. Ну что,
4: хорошо,
3: как вам новоселье?
4: Подговори кого-нибудь. Какого-нибудь соседа, которому делать нечего, скучно сидит,
3: гоняться нечем. У меня полподъезда делать нечего.
4: Вот, пускай они испекут пирог и сходят.
3: Угу, а потом мне расскажут.
4: Вот, скинутся, и... кто-то муки принесет, кто-то яиц, шарлоточку какой-нибудь забабахают.
3: Ну и классно, да, вот смотри, как классно, да, что люди готовы общаться, готовы...
4: Да, это просто поразительно.
3: Это ну, у меня очень старый дом, поэтому...
4: Там все, кто живет, они все там...
3: Все друг друга знают, конечно. Теперь вот новый желез. Интересно. Ну, а мы, друзья, начинаем пятничный эфир шоу «Активация». Много всего классного сегодня, полезного, вкусного, обязательно вкусного, я имею в виду модно вкусного. Потому что у Маши есть особый вкус к моде. Об этом поговорим. Поговорим о курьезах, о звездах. И, конечно же, поиграем в музыкальный перевертыш. Погнали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 7 августа 1987 года американка Лин Коук стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Проведя в 6-градусной воде 2 часа и 6 минут, она преодолела 4160 метров Берингового пролива от американского острова Малый Диомид в штате Аляска до советского острова Большой Диомид. «Мне хотелось открыть границы, чтобы мы могли стать друзьями. Было сложно, потому что никто не верил, что такое может случиться», — рассказывала после заплыва Кокс. Этот сенсационный заплыв, когда впервые человек в буквальном смысле смог переплыть из США в СССР вплавь, стал звездным в карьере 30-летней экстремалки, хотя на ее счету к этому времени уже числилось несколько удивительных рекордов. Также Лин Коукс стала и первой в мире, кто проплыл в студеной воде Байкала за 4 часа 18 минут около 18 километров. Это уникальное событие попало в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Ежегодно 7 августа в ряде стран отмечается День холостяка – неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и второе название – День одиночек или День одиноких сердец. В большинстве своем общество негативно воспринимает холостяцкую жизнь, но реалии жизни показывают, что современные мужчины и даже женщины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Они предпочитают семье, карьеру, учебу, свободу. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко. Ведь этот период может стать поводом для личностного роста, саморазвития, веселого времяпровождения и создания новых знакомств. Сегодняшняя дата – это повод осмыслить собственные достижения, построить планы на будущее, пользуясь свободой выбора. Это своеобразная возможность отметить свою независимость и индивидуальность.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Время для курьезов в утреннем шоу «Активация». Рубрика «Зацепила» приветствует вас. И, надеюсь, сможем зацепить ваше внимание очередными классными, необычными новостями.
2: Да, тренды, новые тренды. Новости, тренды сегодня. Тренды, в Южной Корее пришел новый тренд. Приходит, там набирает популярность гадание на картах Таро для домашних питомцев. Вызываешь домой себе гадалку. И говоришь: гадалка, гадалка, расскажи, собственно, что чувствует моя собака, кошка, а некоторые даже змеи, для змей гадалок вызывают. Вот, значит...
1: Для хомяков.
2: Ну, тоже можно. Значит, приезжает гадалка, берет какую-то сумму денег, ну и дальше раскладывает таро для домашних животных. Ну и собственно, я не знаю, как... то есть, там же ведь даже прикасаться ни к чему не надо. Просто mm-hmm. нужно сказать там: погадай вот на это. Собачка гавкнула, ну и все. И дальше вот эти вот многие тарологи начинают, собственно, раскладывать. Вот, например, вот... Окей, кошка-собака, давай сразу сложное. Змея. Змея сидит там у себя в вольере, как бы, ну, под лампой. Mm-hmm. Язык так делает. Как там змеи обычно делают? Давай такая полуядовитая будет.
1: No.
2: Ей говорят: вот у вас... Этот в замке король. Это означает, что вы будете сидеть в своем вольере. Ну, как бы понятно, да, это змея, она там живет.
1: Угу.
2: Дальше, какие там еще есть карты? Солнышко на щите. Угу. Под солнышком будет сидеть
1: ты
2: ваша змея.
1: Ты ничего не понимаешь второго. Во-первых, там есть 4 масти.
2: Вот давай, рассказывай. Это давай, буду змея, давай, разложи мне. Я змея.
1: Это жезлы, мечи, пентакли и кубки.
2: Ну, вот,
1: они
2: допустим,
1: все отвечают за разные сферы жизни.
2: Ну, и что там змея выпадет?
1: Ну... Это, например, как там, влюбленные, солнце.
2: Ладно, на что-то плохое
1: башня.
2: Можно. Что-то плохое может быть в картах Таро.
1: Самая плохая карта,
2: ну.
1: Которая означает конец жизни. Ну, она на самом деле означает перемены. Все боятся эту карту.
2: Ну и
1: а
2: выпадет
1: это
2: змея твоей.
1: Перемены.
2: Вот выпадет твоя змея такая карта. И что делать ей? Как хозяину-то быть?
1: Так и не надо паниковать, надо понимать, что означает эта карта.
2: Ну и все. Ну, короче говоря, ребят, тарологи, давайте карты переделайте, перепишите там, чтобы животные были вместо людей. Вот. И тогда уже будет как-то интересно. А так идея, в принципе, да, это как.
1: А почему бы нет? Вот такая вот бизнес-идея. Кто-то же
2: психологи, диетологи, да, вот это вот.
1: Да, есть же зоопсихологи.
2: Зоопсихологи, опять же.
1: И сейчас это уже не кажется чем-то странным, кстати.
2: Тебе задание на выходные, у тебя же дома есть животные.
1: Да.
2: Дикие, не
1: очень. Погадать им на таро.
2: Погадаем на таро, да.
1: Хорошо.
2: А потом в понедельник расскажешь. Это утреннее шоу «Активация», мы продолжаем.
0: Шоу «Активация». Для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное летнее утро. Пятница сегодня, 7 августа. Всех, кто решил отметить день рождения сегодня, даже если у вас не сегодня день рождения, просто на этой неделе был, все равно же пятницу будете отмечать. Ну, как это обычно бывает. Типа, давай вот у меня в понедельник днюха, в пятницу отметим. Ну, а те, кто прям по-настоящему родились 7 августа, мы вас с удовольствием поздравляем. И давайте узнаем, какие известнейшие люди 7 августа тоже родились вместе с вами. Маша, твои.
1: Ну, люди родились действительно запоминающиеся, такие, знаете, знаменитые. В 1876 году в этот день родилась Мата Хари, ее настоящее имя Маргарета Гертруда Зелле.
0: Интересно.
1: Та самая исполнительница экзотических танцев, куртизанка и, что немаловажно, шпионка.
0: Шпионка. Человек, который играл борца со шпионами инопланетными. А именно, Дэвид Духовне, агент Малдер, да, американский актер, дважды лауреат премии «Золотой глобус». Дэвид Духовне, с днем рождения.
1: Захотел секретный материал пересмотреть.
0: Надо посмотреть.
1: В 1877 году в этот день родился человек по имени Ульрих Сальхов. Это шведский фигурист, олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы, крупнейший деятель шведского международного спортивного движения. И в честь него Сальхов назван один из элементов фигурного катания. Это прыжок, когда спиной вот они заходят, со спины толкаются. В общем, вот Ульрих Сальхов, с днем рождения.
0: У меня сегодня день рождения у актрисы по имени Шарлиз Терон. Такая, ну, на самом деле...
1: Я
0: вот,
1: говорю, какие люди сегодня, да?
0: Да, интересные. Многие они как бы, ну...
1: Один раз увидишь, не забудешь никогда.
0: Да, не забудешь, она такая противоречивая. Но самое главное, что она родилась в Африке. И родилась в городе Беноне, Трансвааль, ЮАР. Но вообще у нее, конечно же, гражданство есть американское. Шарлиз Терон, happy birthday.
1: Она классная.
0: Да.
1: Ну и поздравляем всех любителей группы «Король Шут». В 1973 году, 7 августа, родился Михаил Горшенев, российский музыкант, вокалист и основатель группы «Король и Шут».
0: И давай уж, да, по русскому року тоже пройдемся. Юлия Чичерина, «Жара-жара», «Жареное солнце», «Больших городов» сегодня отмечает день рождения. Всех поздравляем, кто сегодня, 7 августа, появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Всем доброе утро, всем модное утро. Та самая пятница здесь. Сергей Грешков, Маша Марина, шоу «Активация». Поговорим сегодня и сейчас о моде. Что-то модное, что-то интересное принесла. Я тут, кстати, Маш, слышал, уже все вот эти вот модные кутюрье, модные блогеры рассказывают, что будет модно уже следующим летом, в 27-м году. Ну, а мы пока все-таки давай поближе как-нибудь.
1: Это слишком далеко, да, что ж такое-то?
0: Потеряла нить?
1: Нет. В общем, я хотела рассказать вам, чтобы мы начинали уже готовиться, на самом деле, к осеннему сезону, потому что сейчас уже летние вещи покупать уже, поздно.
0: Как бы.
1: Вот, и решил посмотреть, а что, наоборот, не стоит покупать. Вот сейчас еще вам кажется, что это классно, модно. Вообще, насколько в моде удивительно, да, какие-то вещи, которые казались вау, писк моды просто в какое-то время. Потом, когда они не модные, ты смотришь такой, как вообще можно было такое носить? Так вот, посмотрим о том, что будет не модно абсолютно осенью, зимой 2026. Если вдруг у вас в корзине на маркетплейсе лежит такая вещь, убирайте ее срочно. И начнем мы с укороченных пуховиков, да? Насколько укорочены? Это вот те самые укороченные пуховики, где видно кусочек тела.
0: Ну,
1: то есть, если он до там тазовой косточки, вот здесь вот эти косточки, которые...
0: Да, я знаю.
1: Пуховик, это максимальная
0: длина. Да, пуховик Бритни Спирс, когда она была в топе, да.
1: То есть... Полоску тела больше не открываем, не надо, не
0: делайте. Тебе нужно говорить после каждого, вот после каждой вещи, мы говорим о том, что не надо
1: это
0: носить.
1: Это не надо. Плохо, да. То есть в тренде сейчас пуховики средней такой длины, еще и с пояском.
0: С поясочком. Хорошо, не носим короткие пуховики.
1: Да, также мы не носим шапки крупной вязки.
0: Как это?
1: Хватит.
0: У нас у Лены коллега есть. Я помню зимой, когда пришла в этой... Я же не такую шапку брал.
1: В общем, что ли? Да, из моды вышли.
0: Расплетаем.
1: Шапки, да, объемной вязки. Все, это совершенно устарело.
0: Что еще устарело, что еще не модно?
1: Что еще устарело? Итак, массивный шарф.
0: Опять, это комплект. Помнишь, фотка Лени Кравица, где он идет, у него шарф этот, который два раза обмотана голова, еще такие подолы по 5 метров, вот он идет в них.
1: То есть самый пик этих шарфов был 4-5 лет назад. Их носили все модные инфлюенсеры, все они, особенно всем нравились какие-то сочные цвета, вот делали. Все, не надо покупать удлиненные шарфы, они смотрятся просто, нелепо. Нелепо.
0: Так,
1: зато
0: друзья,
1: вы можете купить себе, например, такое меховое манто.
0: Это можно. Ну, а мы говорим сегодня о том, что не надо носить ближайшей осенью.
1: Сережа очень переживает, что вы купите себе объемную шапку.
0: Кто-то сейчас включается и говорит, о, объемная шапка, пойду в магазин, куплю объемную шапку, а оказывается, это не модная вещь. Что еще, какая?
1: В общем, однажды я книжку читала, и там упоминалось пальто Duffel Coat. Я очень заинтересовалась, что это за пальто, полезла, посмотрела. Это такой фасон пальто. У него деревянные пуговицы.
0: Понял,
1: длинные такие бочоночки. И я на самом деле недавно совершенно видела вещи с такими пуговицами. Но, друзья, нет.
0: Это тоже будет не модно.
1: Это тоже будет абсолютно не модно. Поэтому...
0: Все, завязываем.
1: Вот. Пальто Duffel Coat тоже не в этом году.
0: Так что, если у вас есть зимние вещи, которые хранятся в дальнем шкафу, такие конкретные, то их лучше не доставайте, потому что это будет не модно. Маш, спасибо тебе огромное. Утреннее шоу «Активация». Готовим вас к осени и продолжаем пока еще летнее утро пятницы.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шифровери.
1: Всем доброе утро, всем классное утро. Музыкальный перевертыш прямо сейчас.
2: Да! Все с ног на голову.
1: Любимая игра Маши, любимая игра всех наших слушателей, потому что мы слушаем трек задом наперед, перевернутый. Ну а дальше Маша угадывает. Понимаешь, что миллионы людей сейчас нас слушают, да, и такие: давай, Маш, мы на тебя.
2: Я могу не угадать.
1: Мы в тебя верим. Сегодня будет сложное задание.
2: Главное, чтобы вы все угадали.
1: Хорошо. Итак, внимание, песня задом наперед. И снова в чат вошло лицо такое, как будто лимон съела Маша. Ну что ты опять переживаешь? Давай, ну вот пока без подсказок, да, без двух подсказок наших, которые в правилах игры заложены. Ну кто это? Мужчина, женщина? Один, много? Ну скажи просто. Ну это мужчина был или женщина?
2: А может это мужчина с женщинами?
1: Ну это мужчина, давай, две подсказки, все, поехали.
2: Это современное?
1: Очень. Ну, как бы это современный исполнитель.
2: Ну, типа этого года песня?
1: Ну, нет, нет, постарше чуть-чуть. Ну, там буквально вот 2 года не строк. И вторая подсказка.
2: Мужчина, да?
1: Да, мужчина, да.
2: Он не молодой?
1: Судя по тому, что молодость до 45 лет сейчас идет в России, молодой.
2: Еще вполне себе, да?
1: Еще вполне себе. Ну все, твой ответ. Это, давай, рандомно, хоть кого. Это...
2: Дима Билан.
1: Дима Билан. И это не Дима Билан, хотя, ты знаешь, вот прям, как говорится, из одного огорода, ребята. Красивые, молодые, талантливые, да, и очень гласистые. Слушаем правильный ответ.
2: Александр Панайотов?
1: Александр Панайотов.
2: Ну и как ты хотел, чтобы я его угадала?
1: Как угадала? Песня такая знакомая, знаковый голос такой. Ты что, Панайотова не знаешь?
2: Панайотовщина.
1: Панайотовщина, Маша. Ну ладно, что, вот не угадала.
2: Простите, Александр.
1: Простите,
2: больше
1: Александр.
2: Больше так не буду.
1: Да, вот Маша все ждет певицу Максима или Киркорова, по которых угадывает с первой попытки, но...
2: С первой ноты.
1: Их пока у нас не будет, пока подождем. И продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Утреннее шоу «Активация» сегодня в пятницу, 7 августа. Мы-то уже давно проснулись, мы это ведущие Сергей Грышков, Маша Малина. Вы тоже проснулись, но есть те, которые очень долго просыпаются. Вот
2: специально
1: Давайте, успели вы, да. Специально
2: для вас сейчас прозвучат новости из мира шоу-бизнеса.
1: Самые-самые новости.
2: Надеюсь, вас они разбудят.
1: Да, в общем, история. Тут знаем режиссера Кристофера Нолана. Сейчас он ходит в
2: ходит.
1: Одиссея, да, по всем интервью и рассказывает такие вещи, которые вот выцарапывают журналисты, потом рассказывают в таблоидах. Ты знаешь, да, вот такая тема есть. Пришел на какое-нибудь шоу, там, маломальское, сказал какую-нибудь фразу, типа, ой, люблю огурцы, и потом все, Клава Кока любит огурцы, новость дня. Так вот, Кристофер Нолан тоже оказался в череде звезд, которые ходят по интервью. Фильм «Довод», да, фильм «Начало» Кристофера Нолана, да. «Интерстеллар», чтобы вы понимали, кто этот режиссер. Спросили у него на одном из шоу, вот какой ваш самый нелюбимый жанр кино, какой жанр кино вы не хотели бы снимать, он сказал, что это самое сложное, это романтические комедии. Это самое сложное дело на Земле, снимать романтические комедии, сказал Кристофер Нолан. Я обожаю смотреть романтические комедии, но при этом, собственно, я не умею заставлять людей смеяться. И потом он сказал очень важную фразу, после которой, собственно, все фанаты Кристофера Нолана наконец поняли, ради чего он работает. Он говорит, если я показываю фильм зрителям, это прямая цитата, и, возможно, некоторые моменты им не нравятся, я говорю себе, да вы не поняли, ну и ладно. Я фильм «Начало» смотрел 2 раза в кинотеатре специально, чтобы понять. Mm-hmm. Я смотрел «Довод» 2 или 3 раза, чтобы вот, понимаешь, вот как он мыслит. А он говорит, ну не поняли, ну ладно.
2: Ничего страшного.
1: Ничего страшного. Ну представляешь.
2: Переживете, посмотрите.
1: Представляешь, как вот ты вот идешь в кино, смотришь, думаешь, ага, что хотел режиссер сказать? Там критики, которым зарплату платят, чтобы они критиковали и они рассусоливали. А ну он говорит, ну ладно, не понял.
2: Ну извините.
1: Просто... Я думаю, что вот снимать комедии реально сложно. У меня есть знакомый, который работает сценаристом. Uh-huh. И они делают контент для одного телеканала, комедийный. Но там, извините, их там человек 10. Они вот сидят и просто
2: и хохочут.
1: Такой мозговой штурм.

0: у них идет. То есть вот чтобы там какая-то одна сцена какого-нибудь комедийного сериала была действительно смешной.
1: Я восхищаюсь этими
0: людьми. Они прорабатывают, да, там фокус-группы и так далее.
1: Ну, мне очень редко, что бывает смешно.
0: Ну вот, опять же.
1: Чтобы меня насмешить, надо прям очень постараться хорошо. Но у меня такое специфическое, конечно.
0: Ну, в любом случае, да, я тоже не смеюсь над многими вещами.
1: Поэтому я, да, Кристофера Нолана прекрасно понимаю.
0: Ну вот, а он говорит, ну не поняли, ладно.
1: Ну и правильно.
0: Ну я сам. Ну и дураки. Вот не поняли. Все, ребята, смотрим «Одиссею» Нолана.
1: Да.
0: Новенькую, да. Кстати, сейчас опять очередная шутка про «Одиссею», что типа, ребята, произведение сколько там, 5000 лет? Вы так и до сих пор не прочитали его?
1: Ну да.
0: Давайте читайте «Одиссею». Ну не 5000 лет, ну естественно, пару тысяч. Вы до сих пор не прочитали «Одиссею», ребят. Ну вот 2000 вам было дано, чтобы
1: когда
0: прочитать.
1: Когда вам задавали ее вообще.
0: Когда вам задавали. Прочитайте все вообще, да. Всего Гомера
1: потом
0: прочитайте,
1: Илиаду,
0: «Одиссею», а потом идите на Нолана. Вот, а если что-то не поймете,
1: ну не понял,
0: режиссер сам не понял. Он сам тоже не понял. Утреннее шоу «Активация». Всем желаем мы шикарнейших летних выходных. Давайте проводите выходные так, чтобы ваш чек-лист уже наконец заполнился до конца, и вы были довольны, были рады тому, что вы этим летом сделали абсолютно все. Сергей Гришков, Маша Малинина. До понедельника.
1: Пока. «Активация».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне по телефону поговорил с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шахабидовым и заслушал его доклад о боевой обстановке на Добропольском направлении. Полковник доложил о боевой обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском тактическом направлении в зоне ответственности дивизии, а президент поблагодарил личный состав дивизии за боевую работу. Генсек ООН Антонио Гутерреш осудил атаки ВСУ на мирных жителей, заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак. Он также осуждает недавние атаки украинских беспилотников на ряд регионов России, которые, как сообщается, привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры. Москва не раз призывала ООН и ее управление по правам человека дать справедливую оценку преступлениям киевского режима. В частности, постоянный представитель России при отделении организации в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что их замалчивание равносильно одобрению и подталкиванию к совершению новых терактов. Уроки математики, биологии, химии и физики в 10-11 классах станут более прикладными с 1 сентября будущего 27 года. Это сообщили в Министерстве просвещения. Кроме того, по данным ведомства, с 1 сентября следующего года навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов. Для школьников программы станет заметна практика ориентированной. Старшеклассники будут реализовывать этапы машинного обучения, строить и обучать нейронные сети, рассматривать переобучение и устройство ИИ-агентов на основе больших языковых моделей. Таким образом, заложено развитие от уметь пользоваться ИИ и к понимать и уметь строить ИИ-системы, особенно на углубленном уровне. В 26-27 учебном году в школах продолжится системное изучение искусственного интеллекта в рамках уроков информатики. Учеников познакомят с базовыми понятиями, разобрать, что такое ИИ и машинное обучение, изучить области применения этих технологий. На углубленном уровне школьники смогут освоить типовые задачи, анализ за данных, а также принципы работы, возможности и ограничения ИИ-технологии. Нехватка сна и малоподвижный образ жизни могут привести к развитию деменции, рассказала врач-невролог Ольга Черникова. Она пояснила, что во сне головной мозг не только отдыхает, но и очищается от продуктов обмена, в том числе белков, накопления которых связывают с болезнью Альцгеймера. Сон менее 6-7 часов может повлиять на память, концентрацию внимания и скорость мышления человека. К тому же сидячий образ жизни повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции, чего можно избежать регулярной физической активностью. Курс доллара на сегодня 81.41, курс евро 94 рубля 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 2.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Рэндла Патрика МакМёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Мидлет Рэтчет. МакМёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчет решительно настроена пресечь это. Саундтрек к фильму «Пролетая над гнездом кукушки».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдае суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес потерпевшему 13 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. В качестве смягчающих факторов были приняты во внимание явка с повинной и состояние здоровья подсудимого. При этом свою вину он не признал. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив преступлений. Ранее мужчина уже был осужден за особо тяжкое преступление, а также совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 2 года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии особого режима, после чего ему предстоит год ограничения свободы. Кроме того, с него взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес приговор 41-летнему жителю Петербурга, признанному виновным в разбое с применением огнестрельного оружия. Преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленники заранее собрали данные о маршруте перевозки денег из Петербурга в Москву, а затем напали на водителя на техническом съезде трассы М-10 в Валдайском районе. Во время нападения преступники, скрывавшие лица, выстрелили в воздух и потребовали передать пакет с деньгами. Когда потерпевший попытался скрыться, один из нападавших выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В это время сообщник похитил из кабины автомобиля пакет с документами и свыше 1,5 миллиона рублей, после чего преступники скрылись. Кроме того, установлено, что фигурант дела незаконно переделал, хранил и перевозил огнестрельное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В Валдае суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Водителя признали виновным в выезде на встречную полосу при обгоне. Инцидент произошел еще в июне на 363-м километре трассы М-10. Автомобилист совершил обгон на железнодорожном переезде, что прямо запрещено правилами дорожного движения. В ходе судебного заседания водитель свою вину не признал. В итоге суд вынес постановление о признании мужчины виновным и назначил наказание в виде штрафа 7,5 тысяч рублей. В Валдае празднуют новые творческие достижения. Сразу 7 учеников местной детской школы искусств удостоены стипендии Министерства культуры Новгородской области. В этом году высокой областной оценки удостоились Елизавета Дятлович, Анфиса Степанова, Александра Банковская, Анна и Полина Рыбинские, Мария Суркина, Денис Щербаков. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Иди к нам. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Узнав о своей неминуемой кончине, богач Чарли Лейблан поручает смышленому студенту Джимми за хорошее вознаграждение испытать на верность его молодую жену Лили, чтобы решить, достойна ли она щедрого наследства. Симпатичный Джимми справляется с заданием, не подозревая, что у соблазненной Лили есть свои тайные цели. Вскоре он понимает, что ему будет не так-то просто получить приз в смертельной игре, в которую он столь опрометчиво ввязался. Саундтрек к фильму «Соблазнитель».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Россия приветствует любые инициативы, направленные на решение конфликта вокруг Украины. Однако, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, предложений Киева по возобновлению дипломатических контактов в настоящий момент нет. При этом Банкова в привычном для себя режиме квартала 95 активно поддерживает медийный эффект о якобы мирных предложениях. На самом деле в хамской манере упрекает руководство коалиции желающих о недостаточном финансировании и отсутствии должного вооружения. Владимир Путин, комментируя переговоры по урегулированию ситуации, объяснил, что они прекратились по инициативе как раз Киева. При этом уже озвучили все предложения России по Украине, и киевский режим хорошо знает, что необходимо сделать. Президент отметил, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. При этом он назвал террористическими выпадами удары по гражданской инфраструктуре. Уборочная кампания нынешнего года в южных регионах России уже подходит к концу. На Урале и в Сибири комбайны только вышли в поля. Общая посевная площадь, по оценке Минсельхоза, составляет около 83 миллионов гектаров. Из них на яровой сев приходится порядка 56 миллионов гектаров. Нынешний сезон стал для российского зернового сектора годом противоречий. С одной стороны, высокие объемы сбора зерна и экспорта, подтвердившие позиции страны на глобальном рынке. С другой, растущие издержки и высокая стоимость денег, которые продолжили давить на экономику сельхозпроизводства. При этом сдерживающим фактором выступают еще и затраты на семена, агрохимикаты, технику и энергообеспечение. Не менее 60% парка самоходной техники, включая тракторы и комбайны, старше нормативного срока службы. Ситуацию также осложняет высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки. Порядка 100 тысяч лифтов, срок службы которых подошел к концу, предстоит заменить до 2030 года. Поставлять оборудование будут отечественные производители, а монтировать и обслуживать его специализированные организации. Управляющие компании должны заключить договор на обслуживание с подрядчиком, который сертифицирован заводом-изготовителем, после чего включить соответствующую строку в квитанцию, либо эти деньги будут зашиты в плату за содержание имущества. Но тогда управляющая компания должна рассказывать собственникам информацию, сколько и за что она перечисляет денег. Отмечается, на обслуживание лифта экономить нельзя, но тариф на содержание жилья собственники устанавливают на общем собрании. Если его вынести в отдельную строчку, то и платеж за квадратный метр должен снизиться. Общая логика состоит в том, чтобы не происходило удорожание содержания жилья. В России вступили в силу изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения о наделении регионов правом самостоятельно определять, какие автобусы смогут использовать выделенные полосы с учетом особенностей городской и пригородной инфраструктуры. Основная цель изменений является повышение качества транспортного сервиса для пассажиров за счет обеспечения предсказуемого графика движения транспорта. Это позволит сократить время в пути и поспособствует росту туристической привлекательности. Доступ на выделенные полосы в первую очередь актуален для туристических автобусов и обслуживания массовых мероприятий, поскольку речь идет об автобусах малой массы до 5 тонн и вместимости свыше 8 пассажиров. До настоящего времени полномочия по определению перечня транспортных средств для езды по выделенкам есть только у городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемник подстрелили лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка им дорого обойдется. Сторм живет смерти вопреки. 7 лет Сторм провел в тайном укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся с единственной целью – мстить. С помощью преданной сиделки он готовится к схватке. Он совершенствуется в стрельбе, отрабатывает свои навыки боевых искусств и пользуется восточной медициной, чтобы вернуть себе силы. Его мастерство развернется в полную силу. Саундтрек к фильму «Смерти вопреки».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдае суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес потерпевшему 13 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. В качестве смягчающих факторов были приняты во внимание явка с повинной и состояние здоровья подсудимого. При этом свою вину он не признал. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив преступлений. Ранее мужчина уже был осужден за особо тяжкое преступление, а также совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 2 года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии особого режима, после чего ему предстоит год ограничения свободы. Кроме того, с него взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес приговор 41-летнему жителю Петербурга, признанному виновным в разбое с применением огнестрельного оружия. Преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленники заранее собрали данные о маршруте перевозки денег из Петербурга в Москву, а затем напали на водителя на техническом съезде трассы М-10 в Валдайском районе. Во время нападения преступники, скрывавшие лица, выстрелили в воздух и потребовали передать пакет с деньгами. Когда потерпевший попытался скрыться, один из нападавших выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В это время сообщник похитил из кабины автомобиля пакет с документами и свыше 1,5 миллиона рублей, после чего преступники скрылись. Кроме того, установлено, что фигурант дела незаконно переделал, хранил и перевозил огнестрельное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В Валдае суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Водителя признали виновным в выезде на встречную полосу при обгоне. Инцидент произошел еще в июне на 363-м километре трассы М-10. Автомобилист совершил обгон на железнодорожном переезде, что прямо запрещено правилами дорожного движения. В ходе судебного заседания водитель свою вину не признал. В итоге суд вынес постановление о признании мужчины виновным и назначил наказание в виде штрафа 7,5 тысяч рублей. В Валдае празднуют новые творческие достижения. Сразу 7 учеников местной детской школы искусств удостоены стипендии Министерства культуры Новгородской области. В этом году высокой областной оценки удостоились Елизавета Дятлович, Анфиса Степанова, Александра Банковская, Анна и Полина Рыбинские, Мария Суркина, Денис Щербаков. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Россия.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Мамка. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Четыре новеллы связаны одним героем – коридорным Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера и принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Саундтрек к фильму «Четыре комнаты».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ПВО за ночь сбило 233 беспилотника противника над российскими регионами и над акваторией Черного моря. Наши бойцы, установив контроль над Устиновкой Харьковской области, почти на 8 километров отодвинули вооруженные силы Украины от административной границы на стыке с Белгородской областью и убили серьезный вклин в оборону противника. Это сообщает ТАСС. Российские группировки войск Южная, Север, Запад и Восток за сутки уничтожили 148 украинских пунктов управления беспилотниками. Россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги с 1 сентября 2027 года. Новый порядок будет действовать для собственников квартир, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале и которые не выразили отказ от получения электронных документов. Президент Владимир Путин в конце июля подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг. Норма входит в закон о поддержке Почты России. Правительство страны обновило правила организованной перевозки групп детей автобусами. Документ вступит в силу уже с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Среди нововведений закрепление понятий «инструктор-проводник» и «экскурсовод». При использовании трех и более автобусов с продолжительностью перевозки более 12 часов обязателен медработник. В ночное время перевозки допускаются только в исключительных случаях. К управлению автобусами допускаются водители со стажем работы на категории «Д» не менее одного года за последние. Последние два года. При движении на крыше должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. Мошенники рассылают россиянам смски о якобы зачислениях денег на счет, а затем просят вернуть их, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. Человек видит сообщение, верит, что денежные средства зачислены на его счет. Когда звонит расстроенный незнакомец-отправитель, жертва поддается на уговоры и переводит со счета уже свои денежные средства, говорится в сообщении. Кроме того, мошенники могут таким образом похищать персональные и банковские данные, а затем использовать их в других преступлениях. Курс доллара на сегодня 81.41, курс евро 94 рубля 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алтай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алтай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Весной 1980 года был открыт порт Мэрил-Харбор, и тысяча кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски американской мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем – «Лицо со шрамом». Саундтрек к фильму «Лицо со шрамом».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес потерпевшему 13 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. В качестве смягчающих факторов были приняты во внимание явка с повинной и состояние здоровья подсудимого. При этом свою вину он не признал. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив преступлений. Ранее мужчина уже был осужден за особо тяжкое преступление, а также совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 2 года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии особого режима, после чего ему предстоит год ограничения свободы. Кроме того, с него взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес приговор 41-летнему жителю Петербурга, признанному виновным в разбое с применением огнестрельного оружия. Преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленники заранее собрали данные о маршруте перевозки денег из Петербурга в Москву, а затем напали на водителя на техническом съезде трассы М-10 в Валдайском районе. Во время нападения преступники, скрывавшие лица, выстрелили в воздух и потребовали передать пакет с деньгами. Когда потерпевший попытался скрыться, один из нападавших выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В это время сообщник похитил из кабины автомобиля пакет с документами и свыше 1,5 миллиона рублей, после чего преступники скрылись. Кроме того, установлено, что фигурант дела незаконно переделал, хранил и перевозил огнестрельное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В Валдае суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Водителя признали виновным в выезде на встречную полосу при обгоне. Инцидент произошел еще в июне на 363-м километре трассы М-10. Автомобилист совершил обгон на железнодорожном переезде, что прямо запрещено правилами дорожного движения. В ходе судебного заседания водитель свою вину не признал. В итоге суд вынес постановление о признании мужчины виновным и назначил наказание в виде штрафа 7,5 тысячи рублей. В Валдае празднуют новые творческие достижения. Сразу 7 учеников местной детской школы искусств удостоены стипендии Министерства культуры Новгородской области. В этом году высокой областной оценки удостоились Елизавета Дятлович, Анфиса Степанова, Александра Банковская, Анна и Полина Рыбинские, Мария Суркина, Денис Щербаков. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Черная комедия о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи Гомес Адамс – самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью блудного брата? Саундтрек к фильму «Семейка Адамс».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российским хакерам удалось получить доступ к документам об ударах ВСУ по нефтяным терминалам в Ленинградской и Калининградской областях в июле. Они получили доступ к переписке и документам, которые раскрывают, кто давал точные координаты объектов и кто наускивал Украину на террор в Ленинградской и Калининградской областях. Напомню, 4 июля ПВО отразило атаку украинских БПЛА по территории нефтяного терминала в Кировском районе Петербурга, а обломки БПЛА упали также в районе порта Высоцк в Ленинградской области. Более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги, задержаны в Москва-Сити. Как сообщила ФСБ, сотрудниками ведомства при взаимодействии с МВД пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. По словам силовиков, потерпевшие постоянно находились на связи с колл-центром, выполняли пошаговые инструкции и не осознавали характер своих действий. В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку. Страны ЕАЭС должны продолжать укреплять свою продовольственную безопасность. Аграриев нужно обеспечить необходимыми семенами, а сферу животноводства – безопасными пищевыми и кормовыми добавками, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Сегодня он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Мишустин отметил, что Евразийский экономический союз полностью закрывает внутренние потребности по зерну, свинине, мясу, птице, молоку, сахару, растительным маслам и яйцам. Надо расширять этот список. Минтранс предложил разрешить устанавливать средства защиты от дронов на объекты дорожной инфраструктуры и проводить ремонт после их атак за счет средств дорожных фондов. В министерстве уточняют, что автодороги и искусственные дорожные сооружения подвергаются террористическим атакам вооруженных формирований Украины, в том числе посредством беспилотников. Это, в свою очередь, влияет на безопасность дорожного движения и жизнь граждан России. Такие меры предпринимаются в целях обеспечения возможности оперативного оборудования защитных ограждающих конструкций на дорогах от угроз нападения беспилотников, а также в целях оперативной ликвидации последствий таких нападений. Курс доллара на сегодня 81.41, курс евро 94 рубля 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты моя дикая, дикая, дикая.
3: Моя дикая, иди ко мне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: «1930-е годы. Разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника, талантливого Джона Полларда. Джон вырос в богатой семье. Но из-за кризиса семья обанкротилась. Он вынужден был работать и участвовать в подпольных боксерских боях, чтобы зарабатывать на жизнь и занятия конным спортом. И из-за бокса ослеп на один глаз. Вместе Чарльз и Том раскрывают потенциал жеребца и находят собственное призвание. Саундтрек к фильму «Фаворит».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес потерпевшему 13 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. В качестве смягчающих факторов были приняты во внимание явка с повинной и состояние здоровья подсудимого. При этом свою вину он не признал. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив преступлений. Ранее мужчина уже был осужден за особо тяжкое преступление, а также совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 2 года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии особого режима, после чего ему предстоит год ограничения свободы. Кроме того, с него взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес приговор 41-летнему жителю Петербурга, признанному виновным в разбое с применением огнестрельного оружия. Преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленники заранее собрали данные о маршруте перевозки денег из Петербурга в Москву, а затем напали на водителя на техническом съезде трассы М-10 в Валдайском районе. Во время нападения преступники, скрывавшие лица, выстрелили в воздух и потребовали передать пакет с деньгами. Когда потерпевший попытался скрыться, один из нападавших выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В это время сообщник похитил из кабины автомобиля пакет с документами и свыше 1,5 миллиона рублей, после чего преступники скрылись. Кроме того, установлено, что фигурант дела незаконно переделал, хранил и перевозил огнестрельное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В Валдае суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Водителя признали виновным в выезде на встречную полосу при обгоне. Инцидент произошел еще в июне на 363-м километре трассы М-10. Автомобилист совершил обгон на железнодорожном переезде, что прямо запрещено правилами дорожного движения. В ходе судебного заседания водитель свою вину не признал. В итоге суд вынес постановление о признании мужчины виновным и назначил наказание в виде штрафа 7,5 тысяч рублей. В Валдае празднуют новые творческие достижения. Сразу 7 учеников местной детской школы искусств удостоены стипендии Министерства культуры Новгородской области. В этом году высокой областной оценки удостоились Елизавета Дятлович, Анфиса Степанова, Александра Банковская, Анна и Полина Рыбинские, Мария Суркина, Денис Щербаков. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучший

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: В один скверный пасмурный день на юных бодлеров Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку Солнышко обрушились несчастья. Страшный пожар лишил их дома и любящих родителей. В жизни сирот появился опекун граф Олаф, который, как оказалось, совсем не граф, а злой гений, актер и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наследством несчастных детишек. Саундтрек к фильму «Лемони Сникет. 33 несчастья».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона призывает всех, в том числе Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг украинского конфликта. В Министерстве иностранных дел России выражают уверенность, эскалация посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва напоминает, российская сторона последовательно выступает за прекращение странами, прежде всего НАТО, накачки Киева различными системами вооружения и военной техники. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле в 2022 году. Глава государства добавил, при этом должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин подчеркнул, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта. На дистанционное электронное голосование подано порядка 650 тысяч заявлений. В целом же данная форма волеизъявления будет доступна более чем для 48 миллионов избирателей в 32 российских регионах и на московской платформе. Как отмечает Центр избирком, благодаря механизму «Мобильный избиратель» россияне могут подать заявление на голосование по местонахождению в дни выборов. Кроме того, с помощью этого сервиса избиратели могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Это можно сделать в личном кабинете на госуслугах до 14 сентября включительно. Исключение – это Москва, где подавать заявление для дистанционного электронного голосования не требуется. Напомню, в нынешнем году пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских субъектах. Плебисцит продлится 18, 19 и 20 сентября. Мировые цены на продовольствие в июле продолжили расти, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Это связывается в том числе и с продолжающимися перебоями в экспортных поставках из Черноморского региона и повреждением экспортной инфраструктуры. Черноморский фактор имеет значение и для российского экспорта. Через Азово-Черноморский бассейн проходит более 80% российских поставок зерна на внешние рынки и свыше половины экспорта подсолнечного масла. В июле ограничения судоходства привели к сокращению отгрузок. Через порты Азовского моря поставки зерна практически прекратились, а в черноморских портах выросла нагрузка. Российские экспортеры начали рассматривать альтернативные маршруты через Балтийское и Каспийское моря. При этом, по оценкам участников рынка, полностью заменить Азово-Черноморскую логистику они не способны. Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей к социальным сетям. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. По информации министерства, второй пакет антифрудмер, принятый в июне, предоставил операторам возможность дополнительной защиты для детских сим-карт лишь согласия родителей по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские сим-карты рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. Данное требование не распространяется на СМС, отправленные государственными информационными системами. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: и мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Только хиты, только позитив. Балдай-ФМ 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни. И даже вечное напускное бурчание Поли Пенина, брата Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизни Бальбоа все-таки встречается новая трагедия. Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей Иваном Драго, капитаном советской армии. Организаторы матча назвали поединок показательным, но Иван Драго превратил бой боксерский в бой настоящий. Русский гигант словно кувалдой уложил Крида на ринге смертельным ударом. Чтобы в честной спортивной схватке отомстить за гибель друга, Рокки Бальбоа возвращается в большой бокс, для подготовки к поединку, который по условиям контракта состоится в Москве. Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму. Саундтрек к фильму

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдае суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес потерпевшему 13 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. В качестве смягчающих факторов были приняты во внимание явка с повинной и состояние здоровья подсудимого. При этом свою вину он не признал. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив преступлений. Ранее мужчина уже был осужден за особо тяжкое преступление, а также совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 2 года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии особого режима, после чего ему предстоит год ограничения свободы. Кроме того, с него взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес приговор 41-летнему жителю Петербурга, признанному виновным в разбое с применением огнестрельного оружия. Преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленники заранее собрали данные о маршруте перевозки денег из Петербурга в Москву, а затем напали на водителя на техническом съезде трассы М-10 в Валдайском районе. Во время нападения преступники, скрывавшие лица, выстрелили в воздух и потребовали передать пакет с деньгами. Когда потерпевший попытался скрыться, один из нападавших выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В это время сообщник похитил из кабины автомобиля пакет с документами и свыше 1,5 миллиона рублей, после чего преступники скрылись. Кроме того, установлено, что фигурант дела незаконно переделал, хранил и перевозил огнестрельное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В Валдае суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Водителя признали виновным в выезде на встречную полосу при обгоне. Инцидент произошел еще в июне на 363-м километре трассы М-10. Автомобилист совершил обгон на железнодорожном переезде, что прямо запрещено правилами дорожного движения. В ходе судебного заседания водитель свою вину не признал. В итоге суд вынес постановление о признании мужчины виновным и назначил наказание в виде штрафа 7,5 тысяч рублей. В Валдае празднуют новые творческие достижения. Сразу 7 учеников местной детской школы искусств удостоены стипендии Министерства культуры Новгородской области. В этом году высокой областной оценки удостоились Елизавета Дятлович, Анфиса Степанова, Александра Банковская, Анна и Полина Рыбинские, Мария Суркина, Денис Щербаков. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: топовые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдае суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес потерпевшему 13 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. В качестве смягчающих факторов были приняты во внимание явка с повинной и состояние здоровья подсудимого. При этом свою вину он не признал. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив преступлений. Ранее мужчина уже был осужден за особо тяжкое преступление, а также совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые 2 года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии особого режима, после чего ему предстоит год ограничения свободы. Кроме того, с него взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес приговор 41-летнему жителю Петербурга, признанному виновным в разбое с применением огнестрельного оружия. Преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленники заранее собрали данные о маршруте перевозки денег из Петербурга в Москву, а затем напали на водителя на техническом съезде трассы М-10 в Валдайском районе. Во время нападения преступники, скрывавшие лица, выстрелили в воздух и потребовали передать пакет с деньгами. Когда потерпевший попытался скрыться, один из нападавших выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В это время сообщник похитил из кабины автомобиля пакет с документами и свыше 1,5 миллиона рублей, после чего преступники скрылись. Кроме того, установлено, что фигурант дела незаконно переделал, хранил и перевозил огнестрельное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В Валдае суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Водителя признали виновным в выезде на встречную полосу при обгоне. Инцидент произошел еще в июне на 363-м километре трассы М-10. Автомобилист совершил обгон на железнодорожном переезде, что прямо запрещено правилами дорожного движения. В ходе судебного заседания водитель свою вину не признал. В итоге суд вынес постановление о признании мужчины виновным и назначил наказание в виде штрафа 7,5 тысяч рублей. В Валдае празднуют новые творческие достижения. Сразу 7 учеников местной детской школы искусств удостоены стипендии Министерства культуры Новгородской области. В этом году высокой областной оценки удостоились Елизавета Дятлович, Анфиса Степанова, Александра Банковская, Анна и Полина Рыбинские, Мария Суркина, Денис Щербаков. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Новгород.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

себе большую любовь, она переполняет меня и делает этот мир лучше, чище. Я иду в этот мир дорогой любви, я чувствую в себе большую любовь. Она переполняет меня и делает этот мир лучше, чище. Острый взгляд, острый взгляд, волос пшеничных ворох. Легкий шаг, листвы под шагом шорох.

FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Мое. Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемое?
1: А че касаемое его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемое его?